Тем самым проект «Ойрумир» служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Действующая космическая станция «Мир» представляет собой комплекс, состоящий из различных модулей. Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет.